0: liebe ja, ich will raus. Ich bin allein in meinem Haus.
1: Neden buradan kalamıyorum?
2: Neden de kalamıyorum? Ürle eller makka tambi eller nele suma erkonum avayel kanin aru patundu
1: lavur
2: inje ve idan de erikina
3: lav meren kan
2: inna oda vela seyra chepiraga nege eller nele suma
3: erkonum чтобы не переживали бесконечное желание
1: selo neden buradan kalamıyorum
3: lav meren
1: neden buradan kalamıyorum
3: lav meren
1: neden
3: Я желаю мне, чтобы не переезжали только бесконечное желание. Я желаю мне, чтобы не переезжали только бесконечное желание. Я желаю мне, чтобы не переезжали только бесконечное желание. Я желаю мне.